0: Авторадио.
1: Your number one hit music station.
2: Авторадио.
0: Авторадио.
2: Авторадио.
1: More hit music every hour.
2: Авторадио.

Радио. Авторадио. Авторадио. More hit music every hour. Авторадио.

0: по радио.
1: Авторадио.
2: Your number one hit music station.
3: Авторадио.
1: Авторадио.
3: Авторадио.
2: More hit music every hour.
3: Авторадио.
4: Лизам живота ме.